夜晚个地的烈王来日和我心за рок ярким бару брак куштын хуч кудайк бирин намусе шерефе рассена шенгал намусе пешероже яна курдустан эй кечу хортенме эй лаванин курдустан